0: вандал, доложивший руки дам. Какого-то парня в обмотках лохматого уставим без промаха дючий нам.
1: Yes. Oh, you wish to enter?